0: Высокка.
1: Высокка.
2: Высокка.
3: Высокка.
4: Высокка.
0: Высокка.
5: Высокка.
0: Высокка.
2: Высокка. Yes!
6: Freies Radio Pinzgau.
7: Radio Pinzgau. Da hörst du Sachen, wo du siehst, nicht hörst.